Эхиха персом, лесолос на грене, да хитёх лагмаров летанёв, дон роэльтинсон нулём. Нче дурт перс мекерти, он фер бенуль бесох, гребетнин софен бяко, Эдди Уаллард на гетен. Марго Ревен Таиди Бен Насники Инганес Дого Элтон Из Дани Нохши Тягаск Эдди Дади Нар Уэлдин Санулем. Инчоко Досным Бносом Да Орлан Беса Гормолы.